Оливия Родриго и Drop That на позиция 19. Клити Лао в Tied Up. 17 за Деми Ловато и Лора Джинс. Кейти Пери и Watch It Burn.

0: Katra FM. Katra FM. 22 часа. 100,4. Радио Катра FM.
1: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.